В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Радио Японии» звучит выпуск воскресной передачи. В наших программах мы регулярно обращаемся к теме сохранения памяти об атомных бомбардировках и призывам хибакуся, то есть людей, пострадавших от них, к миру без ядерного оружия.
1: Чаще всего в представлении многих людей ядерное оружие и хибакуся неразрывно связаны с городами Хиросима и Нагасаки и опытом Второй мировой войны. Однако история ядерных вооружений не окончилась теми событиями, и хибакуся продолжали появляться в разных частях мира.
0: Одна из таких историй началась в 1954 году, когда японская рыбацкая шхуна «Дайго Фукурю Мару» оказалась в радиоактивной зоне после американского ядерного испытания на атолле Бикини в Тихом океане.
1: Все 23 человека, находившиеся на борту, впоследствии страдали от лучевой болезни, а один из них скончался спустя 6 месяцев после инцидента. Перед смертью он сказал, что хочет стать последней в мире жертвой атомной или водородной бомбы. История этого судна и его моряков дала мощный импульс движению за мир без ядерного оружия.
0: Судно «Дайго Фукурю Мару» было превращено в музей в Токио. Уже на протяжении 50 лет он рассказывает об ущербе, наносимом атомными и водородными бомбами. Мы спросили у куратора этого выставочного зала, какое послание несет история судна сегодняшним посетителям. У микрофона Анастасия Монакова
1: и Ирина Брайан. Когда мы думаем об ущербе, нанесенном ядерным оружием, то на ум приходят Хиросима и Нагасаки. Наверное, многие представляют себе сгоревшие города, келоидные рубцы на коже или моменты взрывов. Но самое важное в ущербе, нанесенном ядерным оружием, это то, что он ощущается еще очень долго и после катастрофы. В этом выставочном зале мы рассказываем и об уроне, нанесенном Маршалловым островам. Конечно, во время испытаний бомбы не сбрасываются на людей, поэтому последствия ощущаются в виде распространения радиации, в результате чего люди теряют свои дома, средства к существованию, работу и различные аспекты своей культуры. Глядя на свидетельства этих людей, их жизни и последовавшую историю, понимаешь, что в результате ядерных испытаний теряются не только здоровье и подобные материальные вещи, но и культурное достоинство. Нарушаются права человека, люди теряют свою идентичность, потому что теряют родину. Это очень серьезные последствия. Такой ущерб невозможно запечатлеть на фотографиях. Один из наших предшественников сказал, что инцидент с судном «Дайго Фукурю Мару» отражает будущее человечества. Я думаю, что это не просто событие из прошлого, а нечто, что может произойти в нашей нынешней жизни или в будущем. Я думаю, что важно и дальше сохранять судно «Дайго Фукурю Мару», передавая послание о том, что подобная трагедия никогда не должна повториться.
0: Хасунума Юске – куратор выставочного зала «Дайго Фукурю Мару». Этот зал находится на побережье Токийского залива. Его экспозиция включает само судно и материалы, связанные с его историей. Они касаются событий 1 марта 1954 года и дальнейших испытаний ядерных вооружений. Я побывала в этом музее в августе. Первое, что вы видите, заходя в зал – само судно «Дайго Фукурю Мару». Это название переводится как «Счастливый дракон номер 5». Судно строилось как рыбацкая шхуна. Такие мы часто можем видеть в портах, где они кажутся нам ничем не примечательными небольшими лодками. Но установленный на суше и помещенный внутрь четырех стен, «Дайго Фукурю Мару» прежде всего поразил меня своими внушительными размерами. Это деревянная лодка длиной около 30 метров и высотой 15 метров. Она была построена в 1947 году для ловли рыбы в японских водах. Спустя какое-то время ее переоснастили для ловли тунца, и уже в этом качестве судно стало выходить дальше, в Тихий океан. В ходе своего пятого тихоокеанского рейса 1 марта 1954 года «Дайго Фукурю Мару» пострадала при проведении Соединенными Штатами испытания водородной бомбы. Оно называлось «Касл Браво» и проводилось на атолле Бикини в составе Маршалловых островов.
2: «Дайго Фукурю Мару» 実験が行われた時に爆心地から160キロ離れた海の上でマグロを取っていたわけなんですけれども、
1: Судно «Дайго Фукурюмару» занималось ловлей тунца в океане в 160 километрах от эпицентра взрыва, когда проводилось это испытание. Незадолго до восхода солнца члены экипажа стали свидетелями внезапной вспышки света далеко в небе. Примерно через 7-8 минут после появления света они услышали взрыв. Испытание проводилось в мелководной коралловой зоне на искусственном острове. Водородная бомба после своего взрыва оставила кратер диаметром 2 километра. Весь атолл Бикини – это место, несущее на себе следы испытаний водородных бомб. И в 2010 году он был включен в список всемирного наследия. Коралловые рифы в кратере были разрушены и разбиты, а их фрагменты поднялись в воздух и выпали в виде радиоактивного пепла. Этот пепел также осел на экипаж «Дайго Фукурюмару». Здесь, в этой витрине, представлен образец пепла, выпавшего тогда.
0: Тут Хасунума-сан указал на небольшой стеклянный флакон внутри прозрачного защитного корпуса. На дне флакона слоем лежит что-то похожее на белую пыль или пепел. Эти радиоактивные осадки выпали на «Дайго Фукурюмару» и на членов экипажа. Позднее их стали называть «смертельным пеплом».
1: Радиация достигла судна, даже несмотря на то, что оно находилось вне официально объявленной зоны воздействия испытаний. Американские военные, обозначая опасную зону, рассчитывали, что мощность взрыва составит около 6 мегатонн, однако в действительности она достигла 15 мегатонн. Это примерно в 1000 раз больше, чем мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.
0: Рыбаки на «Дайго Фукурюмару» даже не знали, что это за пыль, которая осела на их лодке и на их телах, и не подозревали, какую опасность она несет. Однако уже в тот же день у них начали проявляться симптомы лучевой болезни – боль в глазах, головокружение и тошнота, слабость, жар. Спустя сутки развились диарея и кожные воспаления, стали кровоточить десны. Примерно через 2 недели рыбаки вернулись в Японию. К этому моменту у них уже выпадали волосы.
2: 23人の漁師たちです。一番若い人が18歳で、最年長が

0: 39歳ですね。なんで平均年齢で言うと25歳ぐらいの人たちです。
1: На борту находилось 23 человека. Самому молодому было 18 лет, самому старшему 39. Средний возраст составлял около 25 лет. Они вернулись в Японию 14 марта, а два дня спустя, 16 марта, утренние газеты сообщили о радиационном облучении судна «Дайго Фукурюмару». В статьях говорилось, например, что японские рыбаки попали под воздействие ядерного испытания на Бикини, и 23 человека страдают от лучевой болезни. Из этих статей жители всей Японии узнали о том, что японцы в третий раз пострадали от ядерного оружия после Хиросимы и Нагасаки.
2: Все члены экипажа были госпитализированы. Их лечили от лучевой болезни на протяжении более года. После этого 22 человека были выписаны. Однако один член экипажа скончался.
1: Это был Кубояма Айкичи. На момент облучения ему было 39 лет, а на момент смерти – 40. Он был самым старшим и умер, судя по всему, от тяжелого нарушения работы нескольких органов. У него было 3 дочери. Говорят, что перед смертью он сказал, что надеется стать последней жертвой атомной и водородной бомбы.
2: Во дворе музея установлен мемориал Кубояма Айкичи. Он был поставлен здесь тогда же, когда открыт и сам выставочный зал, в 1976 году. На этом памятнике выгравированы слова Кубояма о последней жертве ядерного оружия.
1: Радиация после испытания водородной бомбы на Бикини заразила также весь улов тунца Дайго Фукурюмару, и не только его.
2: Поэтому в Японии начались повсеместные проверки тунца на радиацию, и до конца 1954 года по всей стране зараженный тунец был выявлен примерно на 1000 рыболовных шхун. По словам Хасунума-сан, такую рыбу стали называть атомным тунцом. От нее избавлялись, и эти потери стали ударом для большого числа рыбаков. Многие люди потеряли источники дохода.
1: Подобно тому, как было заражено море, заразился и воздух. После термоядерных испытаний 1954 года на территории всей Японии, от Хоккайдо на севере до Окинавы на юге, были зафиксированы радиоактивные дожди. В обществе нарастала тревога, ведь если заражен дождь, то будет заражена почва, а значит и все продукты.
2: По всей стране начали проводиться кампании по сбору подписей за запрещение атомных и водородных бомб. Как рассказал Хасунума-сан, примерно за полтора года после инцидента с Дайго Фукурюмару было собрано около 30 миллионов подписей. Почти половина населения Японии того времени выступила за запрет ядерного оружия.
1: По словам Хасунума-сан, история с Дайго Фукурюмару стала для японского общества одним из важных импульсов к обсуждению проблем ядерного оружия и трагедии атомных бомбардировок.
2: Люди увидели, как в мирное время пострадали обычные жители, рыбаки, выполнявшие свою работу, и как ядерное оружие повлияло на жизненный уклад. Их голоса зазвучали вместе с гражданскими объединениями других стран, которые в связи с ядерными испытаниями предупреждали человечество об угрозе уничтожения. Отчасти благодаря этим совместным усилиям в 1955 году был принят знаменитый манифест Рассела Эйнштейна. Подписавшие его всемирно известные ученые выступили с антивоенным и антиядерным призывом.
1: В нем говорится о том, что гонка вооружений того времени и эпоха непрерывного производства и испытаний ядерного оружия приведут к концу света. Более того, утверждается, что нам следует опасаться не мгновенного уничтожения, а медленной, постепенной смерти, вызванной распространением радиации, и что мы должны учитывать радиоактивное загрязнение и риски. Также говорится о необходимости запрета ядерного оружия. Но простого запрета недостаточно, потому что как только начнется война, страна, обладающая ядерным оружием, выиграет войну. Таким образом, эта декларация говорит о том, что мы должны не только запретить ядерное оружие, но и отменить саму войну, и что мы должны противостоять этой проблеме как единый вид, преодолевая все идеологии, национальные границы и расовые барьеры.
2: Что касается судьбы судна «Дайго Фукурюмару», то его отправили.

0: В этом году он отмечает 50-летие своей работы. Ежегодно этот выставочный зал посещает около 100 тысяч человек.
1: Судно «Дайго Фукурюмару» сохранилось, потому что люди усердно работали над его сохранением. В нашем зале, помимо корпуса и двигателя «Дайго Фукурюмару», содержатся предметы повседневного обихода экипажа, а также оборудование, такое как счетчики Гейгера и радиоаппаратура. Также есть множество писем от обычных граждан к членам экипажа, в том числе Кубояма Айкичи. Многих посетителей удивляет масштаб судна, когда они впервые входят в зал, а также сам факт того, что здесь хранится настоящее судно. Вид этого реального корабля вызывает у них чувство сопричастности, помогая осознать, что когда-то он ходил в Тихий океан или что он подвергся испытанию водородной бомбы. По-моему, прежде всего важно то, что посетители могут здесь ощутить, что все это было реальностью. Также у нас в зале представлена хронология ядерных испытаний, и я думаю, что она тоже привлекает большое внимание. Она позволяет наглядно увидеть, сколько ядерных испытаний было проведено по всему миру. Даже в Японии, когда говорят о последствиях применения ядерного оружия, обычно сосредотачиваются только на Хиросиме и Нагасаке. Здесь же мы фокусируемся и на прочем ущербе от испытаний атомных и водородных бомб. Мы говорим о том факте, что после войны было проведено более 2000 ядерных испытаний. Мне кажется, эта цифра очень удивляет посетителей.
0: По словам Хасунома-сан, выставочный зал и история судна помогают современным людям понять, что ядерное оружие – это проблема не только далекого прошлого. Атомные испытания проводятся до сих пор, даже если их число постепенно сокращается. И музей предлагает посетителям взглянуть на проблему ядерных вооружений не только с точки зрения военного дела и геополитики, но и через его влияние на жизнь, труд и культуру обычных людей. Такое влияние не сразу бросается в глаза. И именно о нем Хасунума-сан старается говорить с посетителями.
1: Когда мы думаем об ущербе, нанесенном ядерным оружием, то на ум приходят Хиросима и Нагасаки. Наверное, многие представляют себе сгоревшие города, килоидные рубцы на коже или моменты взрывов. Но самое важное в ущербе, нанесенном ядерным оружием, это то, что он ощущается еще очень долго и после катастрофы. В результате ядерных испытаний теряются не только здоровье и подобные материальные вещи, но и культурное достоинство. Нарушаются права человека. Люди теряют свою идентичность, потому что теряют родину. Это очень серьезные последствия. Такой ущерб невозможно запечатлеть на фотографиях. Один из наших предшественников сказал, что инцидент с судном «Дайго Фукурюмару» отражает будущее человечества. Я думаю, что это не просто событие из прошлого, а нечто, что может произойти в нашей нынешней жизни или в будущем. Поэтому я думаю, что нам всем нужно подумать о способах избежать такого будущего.
0: Хасунума-сан очень тонко улавливает эти невидимые последствия атомных испытаний. Познакомившись ближе с историей судна, его членов экипажа и самого музея, я подумала еще о том, как долго эти невидимые последствия могут длиться, и как они постепенно из событий прошлого становятся уже нашей историей. Взрыв атомной бомбы длится секунды, но его воздействие может продолжаться десятилетиями. Оно остается в теле человека, в истории его семьи, в жизни целого сообщества. И музей действительно помогает понять, насколько актуальной остается для нас проблема ядерных вооружений.
1: Многие плохо представляют себе трагические последствия ядерных испытаний. История судна «Дайго Фукурюмару» и его экипажа открывает глаза на то, как страшно все, что связано с этим бесчеловечным оружием. Она особенно пронзительна, потому что молодые рыбаки вели свой промысел в мирное время, и одно мгновение навсегда изменило их жизнь. Очень важно, чтобы пережитое ими никогда не стерлось из людской памяти. А в завершение нашей программы мы хотим поделиться с вами еще некоторой полезной информацией о жизни в Японии. Если она покажется вам любопытной, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите

0: видео. В одном из них рассказывается о резком росте числа пожаров, вызванных портативными аккумуляторами. Такие аккумуляторы используются повсеместно все чаще, но и количество задымлений и возгораний таких устройств растет.
1: Другое видео рассказывает о ежегодной церемонии мира в Хиросиме, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки. Мемориальная церемония прошла 6 августа.
0: Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучал выпуск воскресной передачи. Всего доброго!
1: До свидания!